0: Ігровой бестселлер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM.

Nietzsche. Passifleur. Chaudement et calme.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «БАРС» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В пятницу, 9 октября, в Челябинской области пройдет плановая комплексная проверка системы оповещения населения. С 10 утра до 14 часов включат электросирены и громкоговорители, в том числе на потенциально опасных объектах, сообщает областное министерство общественной безопасности. Напомню, изначально проверка системы оповещения была запланирована на среду, 7 октября, но ее перенесли на 9 число. Магнитогорский «Металлург» временно отстранил главного тренера Андрея Разина от управления командой. По словам директора хоккейного клуба Алексея Жлобы, главной причиной стали разногласия специалиста с игроками. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Воробьев. Жлоба также пояснил, что клуб прошел несколько этапов урегулирования. Сначала рассматривался вариант трансфера игроков, однако приемлемых предложений не поступило. Затем были инициированы переговоры между тренерами и игроками, но к согласию прийти не удалось. 22 октября в Челябинске состоится ежегодный региональный форум «Право и креатив». Мероприятие объединит специалистов рекламной индустрии, представителей бизнеса, СМИ и органов власти. Участники разберут реальные кейсы нарушений рекламного законодательства и способы их предотвращения, обсудят эффективные решения для продвижения бизнеса. Отдельная сессия будет посвящена экономике внимания и креативному маркетингу. Медиахолдинг «Первый областной» выступает с организатором форума. Наряду с Челябинским УФАС России, областным правительством и агентством развития креативных индустрий региона. Мероприятие пройдет на площадке школы 21 от Сбера в Челябинске на проспекте Ленина 76А. Вход на форум свободный по предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, порывы до 13 метров в секунду, воздух днем прогреется до плюс 11 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Радио 100. Комфортно с утра до вечера.
1: Oh, Father, tell me.

0: Реклама на Радио 100.
1: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы. Медиахолдинг «Первый областной». Агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: С добрым утром, дорогие друзья! Встречаем это прекрасное, немного морозное утро среды вместе. С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Хорошего вам дня, прекрасного настроения. Давайте вместе настроимся на волну 100% комфорта, и день точно пройдет отлично. Доброго утра!
1: Кавервилль на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Биджей Томас, Raindrops Keep Falling on My Head, только что прозвучало в нашем эфире. Тем временем в Челябинске уже 7:25. Традиционно скажу несколько слов о погоде за окнами. Сейчас в Челябинске 2 градуса ниже нуля. В течение дня воздух прогреется до 10 градусов Цельсия. Нас с вами ждет дождливая погода во второй половине дня, а утром будет ясно и солнечно. Так что, дорогие друзья, планируйте ваш день, одевайтесь по погоде и, конечно, возьмите с собой хорошее настроение. Давайте покорять эту среду вместе с добрым утром!

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В 2025 году начал свою работу национальный проект «Семья» – инициатива, пронизанная заботой о главном – о человеке и его безграничном потенциале. Одно из ключевых направлений этой большой работы – обновление культурной инфраструктуры, ремонт учреждений, открытие модельных библиотек и детских культурных центров. Библиотеки, музеи и школы искусств получают современное оборудование, чтобы вдохновлять и удивлять. Благодаря этому культура становится доступнее, а пространство вокруг комфортнее и интереснее. И все это для яркой жизни всей семьи, для новых открытий и общих мгновений счастья.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Музыка, музыка. Без лишних слов. Без лишних слов. На «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: 24 и 25 октября в Челябинске в Конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: А знаете ли вы, как называется первый разводной мост в Петербурге? Возможно, большинство скажет, что это Благовещенский, первый разводной мост через Неву. Но на самом деле нет. Первым разводным мостом в истории Петербурга был Аничков мост через Фонтанку. Часть деревянного моста, построенного в 1716 году, разбиралась, когда по реке проходили суда. В наши дни Аничков мост – это один из примеров совершенного архитектурного ансамбля, в котором городской ландшафт объединен со скульптурами, всемирно известными конями Клотта. Тема коней стала главной в творческой биографии Петра Карловича Клотта. Первой серьезной работой его стала конная группа на Нарвских воротах. Идея украсить Аничков мост конными скульптурами принадлежит самому Клотту. Он предложил царю сделать это, когда узнал о готовящейся реконструкции моста в связи с расширением проезжей части. Сначала на мосту были установлены две одинаковые пары скульптурных групп, но вскоре одну пару отправили в Берлин в дар прусскому королю от императора Николая I. Поставленные на их место новые фигуры недолго простояли в Петербурге и через пару лет были отправлены в Неаполь, на этот раз в дар неаполитанскому королю. После 20 лет работы мастера скульптурный ансамбль Аничкова моста в итоге принял окончательный вид. Четыре композиции, последовательно показывающие разные этапы украшения коня, символ украшения природы человеком. Клод лично занимался лепкой и окончательной отливкой из бронзы, о чем гласит надпись. На всех четырех композициях лепил и отливал барон Клод. В своих скульптурных произведениях Петр Клод запечатлел многих животных. Он автор памятника Крылову в Летнем саду. Это рельефный постамент с фигурами героев крыловских басен. Проказница-мартышка, осел, козел, косолапый мишка, кого там только нет. Всех животных Клод лепил с натуры, в мастерской или в зоосаде.

0: Египте. Еще один шедевр – памятник Николаю I на Исаакиевской площади. Жемчужина мировой скульптуры в жанре конных статуй. Самый сложный технический момент в памятнике – это опора тяжелой фигуры коня со всадником на две задние ноги. Огромная масса должна удерживаться на довольно тонких основаниях. Для решения этой задачи Клод изготовил железные подпорки, вставленные в задние ноги коня. Крепежная система вмонтирована в пьедестал, который стоит на мощном фундаменте со сваями. Долгое время считалось, что это единственный конный памятник в Петербурге, который держится на двух точках опоры. Но не так давно выяснилось, что медный всадник тоже стоит на двух лошадиных ногах, а змея у ног. Это не дополнительная опора, а преграда для сильного ветра, способного раскачать памятник.
1: Мировые шедевры на Радио 100.

7 часов 51 минута в Челябинске. Баста Раймс и Мэрайа Кэри с великолепным треком «I know what you want» только что прозвучали в нашем эфире. Ну и, конечно, мы с командой Радио 100 прекрасно знаем, чего хотите вы. Как минимум встречать утро в компании музыки высшей пробы. Ну и, конечно же, именно этим мы с вами и будем сейчас заниматься. В завершении часа у нас Сил, Сьюзан Вега, Карла Бруни. Не менее прекрасным будет следующий музыкальный час, а утро пусть будет добрым и хорошим.

0: Радіо 100.
1: Autumn
0: 100 FM.
1: Why does it seem so inviting?

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона в студии Антона Образцов. Здравствуйте. Год культурной столицы стартует в Челябинске уже 25 декабря. В этот день проведут официальную церемонию открытия в концертном зале «Таганай». Об этом со ссылкой на руководителя дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Яну Ушакову сообщает Первое областное информагентство. Творческая концепция церемонии будет основываться на презентации Челябинска в финале конкурса в Москве. В программу вечера вместе с выступлениями творческих коллективов постараются внедрить участие всех резидентов культурной столицы. В Челябинской области завершено строительство газопровода высокого давления Верхнеуральск-Ивановский. Возможность подключиться к сетевому газу получат более 1000 домовладений в 7 населенных пунктах Верхнеуральского округа. Газификация в регионе ведется в рамках программы «Большой ремонт 74», инициированной губернатором Алексеем Текслером, и входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни». В день собора святых Челябинской митрополии 11 октября в Челябинске состоится общегородской крестный ход. Сбор участников запланирован с 7:30 до 8:15 у мемориала «Золотая гора». Для удобства верующих от ледовой арены «Трактор» будут организованы бесплатные автобусы. В 8:30 на «Золотой горе» начнется литие, после которой колонна двинется в сторону кафедрального собора Рождества Христова. Маршрут шествия пройдет по улицам 250-летия Челябинска, Академика Макеева и проспекта Родионова. На время движения крестного хода проезд транспорта по этим участкам будет закрыт. В 10 часов в Нижнем храме собора начнется божественная литургия. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, порывы до 13 метров в секунду, воздух днем прогреется до плюс 11 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
3: Почему все вкусное вредное?
4: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
5: Можно ли быть счастливым без денег?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
7: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 8:17 в Челябинске. Laid Back с композицией Sunshine Reggae только что прозвучали в нашем эфире. Дорогие друзья, давайте настроимся на эту замечательную, спокойную и очень комфортную волну, выдохнем, улыбнемся и скажем себе, впереди нас ждет прекрасный день, у нас все обязательно получится, и нам будет очень хорошо и радостно сегодня. Обязательно улыбнемся и продолжим слушать приятную музыку. Хорошего утра!
1: Кавервилль на радио 100.

Друзья, сегодня в нашем эфире прозвучит свежий выпуск совместного проекта с Министерством культуры «Артефакты». В этот раз речь пойдет о нацпроекте «Семья». Мы расскажем о том, что культура стала доступнее, и о том, что уже сделано, и чем, конечно же, вы можете воспользоваться. Поэтому обязательно оставайтесь с нами. У нас не только музыкально, но и очень полезно.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Музыкалка на Радио 100. Музыка — это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Нацпроект «Семья» дарит культуре новое дыхание, сделав ее еще доступнее для каждой семьи Южного Урала. В регионе уже появились новые культурно-просветительские центры для детей. Два из них открылись на базе домов культуры в Октябрьском и Увельском муниципальных округах. Это современные пространства, где передовая техника встречается с безграничным творчеством. Здесь будут зарождаться и проходить апробацию культурно-просветительские программы, нацеленные на творческое и интеллектуальное развитие детей и подростков. Реализация нацпроекта «Семья» наглядно доказывает, инвестиции в инфраструктуру культуры помогают создать качественную, доступную и интересную среду для современного досуга детей и родителей. И такая среда появляется в каждом городе и районе региона.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: Black с композицией Wonderful Life только что в нашем эфире. Друзья, действительно, жизнь прекрасна. Сегодня у нас великолепная осенняя среда с замечательной солнечной погодой, легкий морозец потихонечку настраивает нас на смену сезона, и это огромное счастье, что мы все это испытываем. Давайте продолжим наслаждаться своей жизнью и этим днем с музыкой высшей пробы. В завершении часа Фрэнк Синатра с Witchcraft. Следующий час начнем с новостей. Не переключайтесь.
1: Юкс Тайм на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп прокомментировал акции протеста во Франции, связав манифестации и беспорядок с неконтролируемой миграцией. Оценку он дал в своей социальной сети True Social. Трамп подчеркнул, что дело не в школах. При этом старшеклассники и студенты уже вторую неделю подряд выходят на улицы с требованием пересмотреть перегруженное расписание и решить проблему нехватки преподавателей. В некоторых городах манифестации сопровождались беспорядками. Полиция применяла слезоточивый газ и шумовые гранаты. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил ТАСС, что семьи должны иметь возможность тратить материнский капитал на покупку российского автомобиля стоимостью до 2 миллионов рублей. Он уверен, что многие родители поддержат такую программу, а российский автопром получит весомую поддержку для развития линейки семейного транспорта. По мнению депутата, это поможет как семьям, так и отечественному автопрому. Мат-капитал он называет самой эффективной мерой поддержки демографии, в которой очень нуждаются семьи, и отмечают, что принципиально важно расширить возможности для трат этих денег. Помимо этого, «Справедливая Россия» предлагает запустить программу «Автомобиль многодетным» с оформлением автокредита по льготной ставке. Миронов считает, что это станет дополнительным импульсом для формирования спроса и запуска производства отечественных минивэнов и больших автомобилей. Уровень воды в Неве достиг максимума с начала года – 122 сантиметра над нулем кронштадтского футштока. Об этом в Телеграм сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов. По словам специалиста, нагону способствовали циклон от Скандинавии и сильный ветер над акваторией Финского залива с порывами до 20 метров в секунду. Он также отметил, что за 9 месяцев этого года уровень воды в Неве поднимался выше 1 метра у водомерного поста «Горный институт» всего 4 раза. В Лондоне на аукцион выставят топор из фильма Стэнли Кубрика «Сияние». Начальная стоимость лота – 66 тысяч долларов. По словам представителей аукционного дома «Бонхамс», это тот самый инструмент, с помощью которого герой Джека Николанса прорубил дверь, чтобы ворваться в комнату, где прятались члены его семьи. Также на торги выставят режиссерское кресло Стэнли Кубрика и костюмы сестер Грейди из «Сияния». Аукцион назначен на 3 февраля 2027 года. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 11 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Куда пойти в выходные?
3: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
4: Море событий и уйма идей на «Челгид».
5: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
4: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
5: «Челгид» – отдых в твоих руках для лиц старше 18 лет.
6: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать. Поэтому установите госуслуги «Моя школа» уже сейчас. Для лиц старше 6 лет.
7: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
8: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 9:16 в Челябинске, дорогие друзья. Первые утренние хлопоты у многих уже позади. И пришло время заварить кружечку ароматного чая или, может быть, горячего крепкого кофе и сделать небольшую передышку. Давайте наполним ее чуть более яркими красками вместе с музыкой высшей пробы. Прямо сейчас прозвучит кавер на композицию «I just can't get you out of my head» Кайли Миноук. Пусть ваш день будет спокойным, приятным и комфортным.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Осень 2026 года подарила Челябинской области настоящий культурный марафон. С конца августа по сентябрь здесь открылись 13 обновленных пространств. Модельные библиотеки и детские культурные центры. Первой стала модельная библиотека в селе Фершампенуаз Ногайбакского округа. А уже 1 сентября эстафету подхватил Увельский округ, где в поселке Синий Бор заработал детский центр. Следом распахнулись свои двери учреждения культуры в Златоусте, Челябинске, Пласте, Чебаркуле, Магнитогорске, Катав-Ивановске, Ашинском и Агаповском округах. Каждое открытие – это шаг к тому, чтобы культура стала ближе, ярче и доступнее для детей и взрослых. В рамках нацпроекта «Семья» эти пространства превратятся в центры притяжения, где рождаются идеи и раскрываются таланты.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – красивое начало дня.

0: Дорогие друзья, давайте вторим словам нашей замечательной песни. Давайте жить сегодня так, как будто завтра никогда не наступит. Это иногда очень меняет наше восприятие этого дня и того, как мы действительно хотим поступить. Поэтому давайте мы прислушаемся к прекрасной музыке, прислушаемся к себе и будем получать все самое лучшее от нашего сегодня. Хорошего вам дня!
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы. Медиахолдинг «Первый областной», Агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте! С вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня хочу поговорить о том, как оформить коллекцию в интерьере так, чтобы она не выглядела пестро и не создавала ощущение беспорядка. Коллекция сама по себе может быть очень разной. Керамика, картины, фотографии, книги, небольшие предметы, привезенные с путешествий. И чем больше в ней цвета, формы, деталей, тем важнее правильно организовать пространство вокруг нее. Но сначала важно понять, что именно делает набор предметов коллекции. Их должно что-то объединять. Это может быть тема, цвет, форма или одинаковое оформление. Например, несколько фотографий в одинаковых рамах уже воспринимаются как единая композиция. А небольшие разрозненные предметы можно собрать в одну большую раму, и тогда она тоже становится одним декоративным объектом. Первое – спокойный фон. Если коллекция достаточно яркая, не стоит размещать ее на активных обоях или рядом с большим количеством другого декора. Однотонная стена или спокойный стеллаж визуально объединит предметы и позволит им не спорить друг с другом. Второе – цвет. Не обязательно, чтобы все предметы были одного оттенка, но хорошо, когда в коллекции повторяются три основных цвета. Тогда даже разные по форме вещи начинают восприниматься как единая композиция. Очень хорошо работает и одинаковое оформление. Например, для коллекции фотографий можно использовать одинаковые рамы, а для небольших предметов – одинаковые подставки. И еще важно не заполнять все пространство до последнего сантиметра. Между предметами должен оставаться воздух. Иногда именно свободное место позволяет рассмотреть каждый отдельный объект и делает всю композицию спокойнее. Важно разместить предметы так, чтобы ими было удобно пользоваться. Открытый стеллаж, неглубокая витрина или доступная полка часто подходят лучше, чем высокая закрытая конструкция. Коллекция не музей.

0: музейная экспозиция. Многие вещи в коллекции хочется брать в руки, рассматривать и показывать гостям. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.
1: Дома хорошо.

0: 9:56 в Челябинске. Друзья, завершим этот музыкальный час в замечательной компании Леонарда Коэна. Almost Like the Blues. Мы услышим его исполнение. А следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. За 9 месяцев 2026 года в Челябинской области обнаружили 42 поддельные купюры номиналом 1, 2 и 5 тысяч рублей. Случаи оборота фальшивок в регионе участились, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону. По данным главка, выявляют подделки в первую очередь банки при инкассации, а также граждане и торговые объекты. Распознать фальшивую купюру помогут водяные знаки, защитные на нить и рельефные элементы. При отсутствии хотя бы одного из них южноуральцам советуют сразу обратиться в полицию и рассказать, где и как была получена купюра. Сбыт поддельной банкноты влечет наказание вплоть до 8 лет лишения свободы. Правила сдачи экзаменов на водительские права изменятся с 1 марта 2027 года. В России вступают в силу нововведения при сдаче теоретического экзамена на водительские права и получении медицинских справок. Коснутся они и жителей Челябинской области. Так, в аудиториях, где проходит теоретическая часть экзамена, установят не только видеокамеры и микрофоны для аудиозаписи. Кандидатов начнут фотографировать в процессе тестирования. А медицинскую справку можно будет не предоставлять в бумажном виде, если актуальные данные есть в электронной базе. Настольная игра об истории Магнитогорска, созданная к столетию города, прошла в финал всероссийского конкурса «Родная игрушка», сообщает местная администрация. Идею предложила организация «Социальный ресурс», а реализовали ее студенты кафедры дизайна и всеобщей истории Магнитогорского государственного технического университета. В номинации «Прототипы игр» проект вошел в топ-40 из 1000 заявок. Финал конкурса состоится с 19 по 20 октября в Москве. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 11 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай, мама – любит, папа – учит, мама – веский аргумент, папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 10 часов 15 минут в Челябинске. Продолжаем нашу музыкальную среду прекрасно и атмосферно. Прямо сейчас кавер на Smooth Separator Шаде в исполнении Марио Бионди и Тиля Брунера. Великолепное мужское прочтение наполнит этот день мелодичностью и спокойствием. Оставайтесь с нами, у нас атмосферно.
1: Кавервилл на Радио 100.
2: She's laughing with another boy and playing with another heart.

Очень нежно и очень спокойно прозвучала композиция от Cat Power The Greatest в нашем эфире, как будто капли утренней росы на подмерзшей осенней траве. Также атмосферно мы продолжим наш эфир прямо сейчас Майса Лик, а сразу после Элла Фицджеральд. Оставайтесь с нами, у нас атмосферно.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-90.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Нацпроект «Семья» помогает культуре стать местом силы, где встречаются люди, рождаются идеи и сохраняется память. Библиотеки превращаются в современные интеллектуальные пространства, школы искусств – в кузницы звезд, а музеи и дома культуры – в точке притяжения для всей семьи. Уже скоро в рамках национального проекта «Семья» после капитального ремонта распахнуты двери еще две библиотеки – в Коркино и Магнитогорске. А в Садке начато строительство детской школы искусств имени Юрия Розума – нового дома для юных талантов. И это только начало. Впереди новые открытия и яркие свершения.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Музыка, музыка. Без лишних слов, без лишних слов. На радио 100.

Майкл Джексон с легендарной композицией «They don't care about us». Друзья, ну а кто позаботится о нас лучше, чем мы сами? Поэтому давайте создавать свое настроение вместе с музыкой высшей пробы. Ну и, конечно, в компании единомышленников, которые так же, как и вы, любят прекрасную музыку. Хорошего дня, отличного настроения и, конечно, прекрасной музыки на Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Лидер Китайской Народной Республики Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с 74-летием, направив ему телеграмму с самыми сердечными и теплыми поздравлениями и пожеланиями. Ким Чен Ын также отметил, что за годы президентства Владимира Путина Россия укрепила свой статус мировой державы и заявил о готовности Пхеньяна продолжать развивать отношения с Москвой. Этажность и число квартир в новостройках должны зависеть от инфраструктуры района, а у местных жителей должны быть реальные механизмы влияния на проекты, заявила ТАСС депутат Госдумы Дарья Кислицына. Она считает, что единый для всей страны лимит этажей и квартир не сработает из-за различий между регионами, поэтому решение следует принимать на местном уровне с обязательным учетом мнения жителей. По ее словам, при планировании новостройки рядом с чьим-то домом люди должны иметь реальный механизм влияния на проект, а не формальный. Слушания для галочки. Вице-премьер Дмитрий Григоренко в интервью РИА Новости рассказал, что в этом году на госуслугах появится зеленая кнопка для отмены ограничений, связанных с защитой от мошенников. На прошлой неделе он сообщил агентству о разработке красной кнопки, замораживающей значимые онлайн-операции для тех, кто попался на уловки аферистов. Параллельно, по его словам, заработает и зеленая кнопка. Она позволит снять заморозку онлайн-операции после подтверждения личности. Сервис также появится в этом году. Правительство активно работает над защитой граждан от телефонных и онлайн-мошенников. В конце сентября Минцифры опубликовала для общественного обсуждения третий пакет мер по борьбе со злоумышленниками. Почти 20 инициатив, включая создание единой платформы согласий на госуслугах, запрет на продажу предоплаченных сим-карт и их распространение только через прямых дилеров, а также осуществление СМС-рассылок только через поставщиков услуг связи и другие. Число подтвержденных случаев кори в США в 2026 году достигло более 3500. Это максимум с 1991 года, по данным CDC, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС. За неполный год показатель уже заметно превысил итоги всего 2025 года. В 2024 году CDC подтвердили 285 случаев, в 2023 – 59. Более высокий показатель в последний раз был в 1991 году, более 9500. В 2000 году кори объявили ликвидированной на территории США, что означало отсутствие непрерывной передачи заболеваний не менее 12 месяцев. CDC связывали это с вакцинацией и улучшением санитарно-эпидемиологического контроля в странах Северной и Южной Америки. Из-за продолжающихся вспышек в США в 2026 году могут лишиться этого статуса. Данные CDC с 2024 по 2026 годы предварительные и могут быть скорректированы. 6 октября пресс-служба Роспотребнадзора заявила о готовности российских специалистов помочь США в борьбе со вспышками инфекционных заболеваний. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 11 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
6: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Друзья, напомню, что сегодня у нас в эфире будет выходить наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области «Артефакты». В нем речь пойдет о национальном проекте «Семья», о том, как он помогает развиваться культуре в нашем регионе и, конечно же, какими опциями вы можете воспользоваться. Если вдруг вы не успели на выпуске в нашем эфире, обязательно заходите в сообщество «Радио 100» ВКонтакте. Там вы можете прослушать наши выпуски в подкастах. Ждем вас на наших интернет-ресурсах. Ну и, конечно же, до встречи в радиоэфире.
1: Кавервилль. Кавервилль. На Радио 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

11 часов 29 минут в Челябинске. Друзья, давайте продолжим нашу прекрасную музыкальную среду. Впереди нас ждет много прекрасных музыкальных композиций и поводов улыбнуться. Оставайтесь с нами на одной волне. У нас уютно.

0: That's right, baby. You took it and turned it upside down.
1: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерство культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В 2027 году, когда Челябинск с гордостью будет носить звание культурной столицы, нацпроект «Семья» превратит Южный Урал в территорию вдохновения. В Ашинском, Троицком и Сосновском округах появятся модельные библиотеки. В Троицке, Верхнем Уфалее и Златоусте откроются детские культурно-просветительские центры. Кроме того, впервые такие центры откроются на базе музеев. В Историко-краеведческом музее Верхнего Уфалея и музейно-выставочном центре «Ваше». Еще 9 учреждений культуры стали победителями всероссийских конкурсов. Библиотеки и дома культуры получат субсидии за лучшие практики. Эти средства направят на ремонт, создание технологичных пространств, современное оборудование, пополнение книжных фондов и смелые инициативы. Благодаря нацпроекту «Семья» культура становится ближе.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Радио 100.

Крис Норман, Some Hearts Are Diamonds в нашем эфире. Дорогие друзья, пусть на вашем жизненном пути попадаются люди только с такими сердцами. А те, кто с каменными, остаются в стороне. Ну и, конечно, мы сами вправе выбирать, как жить, как формировать свой день и свои привычки. Именно поэтому мы с вами выбираем все самое лучшее и остаемся на Радио 100. Теплых вам эмоций, хороших впечатлений, ну и, конечно, замечательного окружения.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Сегодня, 7 октября, жители Копейска соберутся у памятника горнякам на проспекте Победы 4В, чтобы почтить память погибших при аварии на шахте «Центральная». Администрация приглашает всех неравнодушных. Авария произошла 7 октября 1993 года. В лаве номер 84 загорелась угольная пыль. Огонь перекинулся на транспортерную ленту. Потушить пламя не смогли, не было воды, огнетушитель не работал. Через несколько часов прогремел взрыв метана, погибли 22 спасателя и двое шахтеров. Останки последнего горняка подняли только 23 октября 1994 года. Временно исполняющий полномочия главы Копейского городского округа Андрей Арасланов назвал трагедию незаживающей раны в сердцах жителей и выразил соболезнования родным и близким погибших. Жители Челябинской области могут подтвердить право на льготу при покупке билетов в театрах и музеях региона без бумажных документов. Достаточно показать сотруднику QR-код цифрового ID в мессенджере Макс на экране смартфона. Льгота доступна студентам, многодетным семьям, участникам СВО и их семьям, пенсионерам, а также людям с инвалидностью. Код обновляется каждые 30 секунд и защищен от скриншотов. Сервис совместно запустили Минкультуры России и мессенджер Макс. Юбилейный 10-й Уральский беременный форум пройдет в Челябинске. Мероприятие объединит на одной площадке будущих мам и пап, врачей, представителей родильных домов и экспертов в области материнства. В этом году организаторы готовят особенную программу, включая встречи с известными челябинскими блогерами-мамами, которые поделятся личным опытом материнства и расскажут, как справляться с трудностями после рождения детей. Эксперты из Челябинска, Москвы и Санкт-Петербурга проведут дискуссии о подготовке к родам, грудном вскармливании, воспитании, психологической поддержки семьи и партнерских родах. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, завтра днем до плюс 13. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
1: Куда пойти в выходные?
2: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя?
3: Бесплатно!
4: Море событий и уйма идей на Челгид.
2: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
4: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
2: Челгид. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sweetbox с композицией Everything's Gonna Be Alright только что в нашем эфире. Дорогие друзья, действительно, все будет хорошо, все уже хорошо. Мы с вами находимся на волне 100% комфорта, проводим этот день вместе, и впереди у нас прекрасное будущее. Хорошего вам дня, отличного настроения, пусть все складывается в вашу пользу, а день будет легким и приятным.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St.

0: to the company store.
1: Радио 100. 100% комфорта.

Музыка, понятная без слов, Digital Elvis только что в нашем эфире. Друзья, пусть ваша среда будет такой же спокойной, такой же мелодичной, такой же наполненной глубиной и смыслами. Мы очень рады встрече с вами на волне Радио 100, и впереди вас ждет много интересных, красивых, а главное, атмосферных музыкальных историй. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Tonight. Fly with me.

Радио 100. Радио 100. Гармония во всем.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В 2025 году начал свою работу национальный проект «Семья» – инициатива, пронизанная заботой о главном, о человеке и его безграничном потенциале. Одно из ключевых направлений этой большой работы – обновление культурной инфраструктуры, ремонт учреждений, открытие модельных библиотек и детских культурных центров. Библиотеки, музеи и школы искусств получают современное оборудование, чтобы вдохновлять и удивлять. Благодаря этому культура становится доступнее, а пространство вокруг комфортнее и интереснее. И все это для яркой жизни всей семьи, для новых открытий и общих мгновений счастья.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM.

0: 12 часов 56 минут в Челябинске. Дорогие друзья, это утро пролетело с вами, как всегда, незаметно. Спасибо огромное за то, что проводили его в моей компании. Увидимся с вами в эфире уже завтра. А сегодня вас ждет удивительное и увлекательное путешествие в мир музыки. Пусть день будет легким, проходит приятно, а вечер будет уютным и комфортным. До встречи в эфире, дорогие друзья.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Казахстан намерен полностью закрыть внутренний спрос на нефтепродукты и начать экспорт в страны Центральной Азии. Об этом в парламенте сообщил министр энергетики Ерлан Акинженов. Сегодня в республике действуют три крупных нефтеперерабатывающих завода. В прошлом году они переработали 18 миллионов тонн нефти и получили порядка 15 миллионов тонн готовых нефтепродуктов. Это более 90% внутренних потребностей страны. По словам министра, расширение Шымкентского и Павлодарского заводов и дополнительные линии на Атырауском заводе позволят полностью покрыть внутренний спрос на нефтепродукты. В Хакасии с начала года обезврежено 204 особи бурого медведя в рамках регулирования численности, сообщили ТАСС в Республиканском Минприроды. Причиной стал рост числа выходов хищников к людям. В сентябре в регионе ввели режим повышенной готовности. Посещение тайги, экотроп и особо охраняемых территорий не рекомендуется. По данным властей, популяция бурых медведей превышает 2000 особей и выросла более чем на треть по сравнению с 2022 годом. Сложная обстановка с выходами медведей к населенным пунктам отмечается в Сибири и на Дальнем Востоке. Лидер по числу погибших – Красноярский край. В Хакасии таких случаев не было. Всего в России за 2026 год от нападений медведей погибли 24 человека. Землю накроют магнитные бури слабого и среднего уровня. В пятницу рано утром облака солнечного вещества достигнут Земли, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. Магнитные бури ожидаются слабого и среднего уровня. Неделя началась с роста солнечной активности. На Солнце произошло несколько вспышек уровня М, предпоследнего по интенсивности. Две из них, зафиксированные в первой половине вторника, выбросили к Земле два относительно крупных облака плазмы. По словам синоптика, уже в воскресенье геомагнитное поле планеты вернется в спокойное состояние. Этажность и число квартир в новостройках должны зависеть от инфраструктуры района, а у местных жителей должны быть реальные механизмы влияния на проекты, заявила ТАСС депутат Госдумы Дарья Кислицына. Она считает, что единый для всей страны лимит этажей и квартир не сработает из-за различий между регионами, поэтому решение следует принимать на местном уровне с обязательным учетом мнения жителей. По ее словам, при планировании новостройки рядом с чьим-то домом люди должны иметь реальный механизм влияния на проект, а не формальный слушания для галочки. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, завтра днем до плюс 13. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
3: Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Нацпроект «Семья» дарит культуре новое дыхание, сделав ее еще доступнее для каждой семьи Южного Урала. В регионе уже появились новые культурно-просветительские центры для детей. Два из них открылись на базе домов культуры в Октябрьском и Увельском муниципальных округах. Это современные пространства, где передовая техника встречается с безграничным творчеством. Здесь будут зарождаться и проходить апробацию культурно-просветительские программы, нацеленные на творческое и интеллектуальное развитие детей и подростков. Реализация нацпроекта «Семья» наглядно доказывает, инвестиции в инфраструктуру культуры помогают создать качественную, доступную и интересную среду для современного досуга детей и родителей. И такая среда появляется в каждом городе и районе региона.
0: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100. 100 FM».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Кинокомпания «Неон» планирует выдвинуть Юру Борисова на премию «Оскар». «Сумерки» стали самым кассовым фильмом месяца в России. Кинокомпания «Неон» планирует выдвинуть российского актера Юру Борисова на премию «Оскар» в категории «Лучший актер» за роль сооснователя и бывшего главного научного сотрудника OpenAI Ильи Сускивера в фильме «Луки Гуаданьина. Искусственный», а об этом сообщает Variety. Как передает издание, компания намерена представить фильм во всех номинациях, в том числе «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и в актерских категориях. Сценарий Саймона Рича выдвинут на лучший оригинальный сценарий, а каждый отдел получит полноценную кампанию в своей номинации. Это станет второй номинацией на «Оскар» для Юры Борисова. В 2025 году он был представлен в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Анора». Это стало первой личной номинацией на кинопремию россиянина после распада СССР. Тогда Борисов не получил награду. Премия досталась Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль». Фильм «Сумерки» 2008 года стал самой кассовой лентой месяца в России. РБК пишет, что по данным ЯИ из фонда кино, с 2015 года лидерство в прокате всегда удерживали только новинки. Выпущенный в повторный прокат 17 сентября старый релиз собрал 340 миллионов рублей и занял первое место по сборам. Картина обошла премьеры месяца, фильмы «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». 8 октября выйдет вторая часть франшизы «Сумерки. Сага Новолуния». 5 ноября «Сумерки. Сага Затмения». 10 декабря выйдет релиз «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1», а 11 февраля – часть 2. Недавно аналитики Мегафона выяснили, что зумеры в возрасте от 18 до 24 лет показали самый заметный прирост аудитории на фан-сайтах «Сумерек». Ресурсы, посвященные вампирской саге, в сентябре этого года привлекли на 36% больше молодежи, чем в августе. При этом большинство посетителей сайтов, посвященных вампирской саге, составляют мужчины.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на «Радио 100» – не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Интерьера Марина Кутепова. И сегодня я хочу поговорить об открытых полках в интерьере. На фотографиях они выглядят очень красиво. Книги, посуда, вазы, несколько декоративных предметов. И пространство сразу кажется более легким и уютным. Но в реальной жизни открытая полка требует гораздо больше внимания, чем закрытый шкаф. Главная проблема – все, что находится на открытой полке, становится частью интерьера. И если предметов слишком много, появляется ощущение беспорядка. Поэтому первое правило – не пытаемся заполнить полку полностью. Между предметами должно оставаться свободное пространство. Тогда каждый из них будет восприниматься отдельно. Хорошо работают группы из нескольких предметов. Например, книги можно поставить вертикально, а рядом добавить вазу или небольшой объект. На следующей полке композицию можно сделать уже другую. Не повторять ее буквально, но сохранить общий ритм. Важно и то, что именно хранится на полках. Если это кухня, здесь уместна красивая посуда, которой действительно пользуются. В гостиной книги, фотографии, предметы искусства или вещи, которые имеют личное значение. То есть открытая полка должна быть не просто местом для хранения, а частью интерьера. Еще один момент. Пыль. На открытых поверхностях ее всегда будет больше, поэтому выставлять туда все подряд точно не стоит. А если хочется легкости, но при этом нужно много хранения, хороший вариант – сочетать открытые полки и закрытые секции. Закрытая часть спрячет все необходимое, а открытая позволит показать самое красивое. Открытые полки могут быть вполне практичными, просто они требуют другого подхода к хранению. Меньше случайных вещей, больше воздуха, предметов, которые действительно хочется видеть. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. С 1 ноября в общественном транспорте Челябинской агломерации повысится стоимость проезда. Как сообщает пресс-служба Министерства дорожного хозяйства региона, это нужно для стабильности перевозок и повышения качества транспортного обслуживания. В пределах Челябинска и Копейска на муниципальных и межмуниципальных маршрутах проезд обойдется в 46 рублей по транспортной карте, 50 рублей по банковской карте и 60 рублей за наличные. Суточный безлимитный проездной будет стоить 180 рублей, месячный – 1850. На межмуниципальных пригородных маршрутах внутри агломерации тариф увеличится до 58 рублей по транспортной и банковской картам. Доплата за пересадку – 10 рублей, за наличный расчет – 65 рублей. По словам представителей ведомства, среди главных проблем перевозчиков остается нехватка водителей, а рост тарифов позволит поднять им зарплаты. Челябинский театр кукол получил спецприз на международном фестивале в Кургане. Спектакль «Собачка Соня» удостоен специального приза жюри за актерский ансамбль на 5-м международном фестивале театров кукол «Мечта о полете. Диалог об искусстве». Фестиваль проходил со 2 по 6 октября в Кургане. В нем участвовали 21 театр из 5 стран. В афише были представлены спектакли из Перу, Китая, Казахстана, Беларуси, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Перми, Тюмени и других. Работники дошкольного образования Челябинской области могут поучаствовать во всероссийском конкурсе «Лаборатория маленьких открытий». Проект приурочен к году дошкольного образования 2026 года, объявленному Минпросвещения Российской Федерации и проходит в рамках десятилетия науки и технологий. Конкурс призван поддержать педагогов, которые помогают дошкольникам познать мир и распространить лучшие образовательные практики по стране. Сотрудники и коллективы государственных и частных детсадов могут представить творческие работы воспитанников в трех форматах – видео, рисунок и подделка. По четырем номинациям «Мир вокруг нас», «Космос для малышей», «Мир с искусственным интеллектом» и «Первооткрыватели» – ученые, которыми мы гордимся. Победителей пригласят на 6-й конгресс молодых ученых в Санкт-Петербурге со 2 по 4 декабря 2026 года. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, завтра днем до плюс 13. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15-Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы. Медиахолдинг «Первый областной». Агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Paramount завершил сделку по слиянию с Warner Brothers. Топор Джека Николсона и «Сияние» выставят на аукцион. Киностудия Paramount завершила сделку по слиянию с Warner Brothers Discovery. Об этом написал The Hollywood Reporter. Сделка оценивается в 111 миллиардов долларов. В результате нее, как надеется глава Paramount Дэвид Эллисон, объединенный холдинг сможет конкурировать с Disney и Netflix, а также с Amazon и Apple. Новая компания получит название Skydance, так же как студия, основанная Эллисоном 20 лет назад. Вместе с ним бизнесом будет руководить Инан Крейтс. Предпринимателям предстоит интегрировать двух медиагигантов, погасить более 80 миллиардов долларов долга и превратить компанию в нечто новое. Skydance намерена выпускать не менее 30 фильмов в год. Среди них будут как оригинальные проекты, так и новые части глобальных франшиз, таких как «Гарри Поттер», «Миссия невыполнима» и «Властелин колец». Студии Paramount и Warner Brothers сохранят свои исторические названия, логотипы и интро. Топор, который был реквизитом на съемках фильма «Сияние» Стэнли Кубрика, выставят на аукцион. Об этом рассказал The Guardian. Культовое оружие окажется на торгах вместе с другими предметами из личного архива Кубрика. Топор рассчитывают продать по цене от 30 до 50 тысяч фунтов стерлингов. Всего на аукционе представят сотни лотов. Среди них небесно-голубые платья близняшек из «Сияния» и оригинальная хлопушка, использовавшаяся на съемках фильма. Также коллекционеры смогут купить артефакты, связанные с другими лентами Кубрика. 2001 «Космическая Одиссея», «Барри Линдон» и «С широко закрытыми глазами». Наибольшую прибыль принесет, как ожидают устроители торгов, модель космического эмбриона из финальной сцены 2001 «Космическая Одиссея». За нее запросят по меньшей мере 800 тысяч фунтов. Аукцион состоится 3 февраля после публичных выставок, которые стартуют в середине октября. Они пройдут в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Париже и Лондоне.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Музыкалка на Радио 100. Музыка — это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Осень 2026 года подарила Челябинской области настоящий культурный марафон. С конца августа по сентябрь здесь открылись 13 обновленных пространств. Модельные библиотеки и детские культурные центры. Первой стала модельная библиотека в селе Фершампенуаз Ногайбакского округа. А уже 1 сентября эстафету подхватил Увельский округ, где в поселке

0: и «Синий бор» заработал детский центр. Следом распахнули свои двери учреждения культуры в Златоусте, Челябинске, Пласти, Чебаркуле, Магнитогорске, Катав-Ивановске, Ашинском и Агаповском округах. Каждое открытие – это шаг к тому, чтобы культура стала ближе, ярче и доступнее для детей и взрослых. В рамках нацпроекта «Семья» эти пространства превратятся в центры притяжения, где рождаются идеи и раскрываются таланты. Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: «Радио 100». «100 FM».

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Минтранс, МЧС, Минобороны и власти Краснодарского края начинают ликвидацию последствий атаки на танкер «Афрамакс Рио» в Черном море, сообщает Министерство транспорта России. Ведомство добавили, что открытое горение ликвидировано. Загрязнения акватории нефтяным грузом нет. Накануне Минтранс сообщал, что судно с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами у побережья Черного моря. Экипаж в составе 23 человек, все они граждане Индии, спасен, сообщалось об открытом горении нефти. Движение транспорта на дороге Казань-Шамардан в Татарстане восстановлено после обрушения надземного пешеходного перехода. Об этом ТАСС сообщили в Управлении госавтоинспекции по республике. Переход обрушился на 19-м километре трассы в Пестричинском районе накануне. ЧП произошло из-за грузовика с поднятым кузовом. Автомобиль задел пролет перехода, после чего тот обрушился. Пострадали водители и пассажир большегруза. По факту инцидента организована проверка. Совокупный долг всех стран приближается к рекордным со времен Второй мировой войны показателям и скоро превысит 100% мирового ВВП. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишет издание «Коммерсант». По ее словам, среди основных факторов, негативно влияющих на глобальную экономику, чрезмерный бюджетный дефицит, рекордные уровни госдолга, высокие затраты на обслуживание долга. Она охарактеризовала развитые экономики во главе США как наиболее злостных нарушителей в отношении долговой нагрузки. Первый зарубежный аналог МФЦ для россиян появится в столице Узбекистана. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме «Цифровые решения». Площадкой для пилотной точки станет «Русский дом» в Ташкенте. Соотечественники смогут воспользоваться наиболее востребованными сервисами, в частности, оформить СНИЛС или электронную подпись. В ближайшие месяцы аналогичную точку обслуживания планируют открыть в Казахстане. А в дальнейшем услугами смогут пользоваться и иностранные граждане. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями, пройдет небольшой дождь, ветер западный, порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3 градуса, завтра днем плюс 12. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
3: Можно ли быть счастливым без денег?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу: Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы: Медиахолдинг «Первый областной», Агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Кинокомпания «Неон» планирует выдвинуть Юру Борисова на премию «Оскар». «Сумерки» стали самым кассовым фильмом месяца в России. Кинокомпания «Неон» планирует выдвинуть российского актера Юру Борисова на премию «Оскар» в категории «Лучший актер» за роль сооснователя и бывшего главного научного сотрудника OpenAI Ильи Суцкевера в фильме «Луки Гуаданьина. Искусственный», а об этом сообщает Variety. Как передает издание, компания намерена представить фильм во всех номинациях, в том числе «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и в актерских категориях. Сценарий Саймона Рича выдвинут на «Лучший оригинальный сценарий», а каждый отдел получит полноценную кампанию в своей номинации. Это станет второй номинацией на «Оскар» для Юры Борисова. В 2025 году он был представлен в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Анора». Это стало первой личной номинацией на кинопремию россиянина после распада СССР. Тогда Борисов не получил награду. Премия досталась Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль». Фильм «Сумерки» 2008 года стал самой кассовой лентой месяца в России. РБК пишет, что по данным ЯАИС фонда кино, с 2015 года лидерство в прокате всегда удерживали только новинки. Выпущенный в повторный прокат 17 сентября старый релиз собрал 340 миллионов рублей и занял первое место по сборам. Картина обошла премьеры месяца, фильмы «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». 8 октября выйдет вторая часть франшизы «Сумерки. Сага Новолуния». 5 ноября «Сумерки. Сага Затмения». 10 декабря выйдет релиз «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1», а 11 февраля – часть 2. Недавно аналитики Мегафона выяснили, что зумеры в возрасте от 18 до 24 лет показали самый заметный прирост аудитории на фан-сайтах «Сумерек». Ресурсы, посвященные вампирской саге, в сентябре этого года привлекли на 36% больше молодежи, чем в августе. При этом большинство посетителей сайтов, посвященных вампирской саге, составляют мужчины.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: реклама на Радио 100.
1: Куда пойти в выходные?
2: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
3: Море событий и уйма идей на ChillGid.
2: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
3: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
2: ChillGid. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Нацпроект «Семья» помогает культуре стать местом силы, где встречаются люди, рождаются идеи и сохраняется память. Библиотеки превращаются в современные интеллектуальные пространства, школы искусств – в кузницы звезд, а музеи и дома культуры – в точке притяжения для всей семьи. Уже скоро в рамках национального проекта «Семья» после капитального ремонта распахнуты двери еще две библиотеки – в Коркино и Магнитогорске. А в Садке начато строительство детской школы искусств имени Юрия Розума – нового дома для юных талантов. И это только начало. Впереди новые открытия и яркие свершения.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Радио 100. 100 FM.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем канале в Максе поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. От имени жителей региона он поблагодарил главу государства за внимание к Южному Уралу. Губернатор отметил, что благодаря системной поддержке президента в области идет масштабная модернизация промышленности. Запускаются новые высокотехнологичные производства, строятся школы, больницы и спортивные объекты, развиваются крупные региональные проекты. 10 октября в столице Южного Урала в третий раз пройдет масштабный форум «Церковь, власть и бизнес» в укреплении духовного суверенитета России в рамках второй научно-практической конференции «Соборные чтения». Главная цель встречи – сформировать общие подходы к укреплению духовного суверенитета страны и определить точки взаимодействия церкви, государства и бизнеса для реализации социально значимых инициатив. Форум пройдет при поддержке Челябинской епархии Русской Православной Церкви. В хоккейном клубе «Салават Юлаев» опровергли информацию о переходе тренера Виктора Козлова в «Металлург». Такие слухи появились в соцсетях после отстранения от работы главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина. У Виктора Козлова действующий контракт, он с командой находится на выезде в Новосибирске, сообщает «Башинформ» со ссылкой на уфимский клуб. Напомню, причиной отстранения Разина в «Металлурге» назвали разногласия между тренером и игроками команды. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями ожидается небольшой дождь, ветер западный, порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 градуса тепла, завтра днем плюс 12. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Paramount завершил сделку по слиянию с Warner Brothers. Топор Джека Николсона и «Сияние» выставят на аукцион. Киностудия Paramount завершила сделку по слиянию с Warner Brothers Discovery. Об этом написал The Hollywood Reporter. Сделка оценивается в 111 миллиардов долларов. В результате нее, как надеется глава Paramount Дэвид Эллисон, объединенный холдинг сможет конкурировать с Disney и Netflix, а также с Amazon и Apple. Новая компания получит название Skydance, так же как студия, основанная Эллисоном 20 лет назад. Вместе с ним бизнесом будет руководить Инан Крейтс. Предпринимателям предстоит интегрировать двух медиагигантов, погасить более 80 миллиардов долларов долга и превратить компанию в нечто новое. Skydance намерена выпускать не менее 30 фильмов в год. Среди них будут как оригинальные проекты, так и новые части глобальных франшиз, таких как «Гарри Поттер», «Миссия невыполнима» и «Властелин колец». Студии Paramount и Warner Brothers сохранят свои исторические названия, логотипы и интро. Топор, который был реквизитом на съемках фильма «Сияние» Стэнли Кубрика, выставят на аукцион. Об этом рассказал The Guardian. Культовое оружие окажется на торгах вместе с другими предметами из личного архива Кубрика. Топор рассчитывают продать по цене от 30 до 50 тысяч фунтов стерлингов. Всего на аукционе представят сотни лотов. Среди них небесно-голубые платья близняшек из «Сияния» и оригинальная хлопушка, использовавшаяся на съемках фильма. Также коллекционеры смогут купить артефакты, связанные с другими лентами Кубрика. 2001 «Космическая Одиссея», «Барри Линдон» и «С широко закрытыми глазами». Наибольшую прибыль принесет, как ожидают устроители торгов, модель космического эмбриона из финальной сцены 2001 «Космическая Одиссея». За нее запросят по меньшей мере 800 тысяч фунтов. Аукцион состоится 3 февраля после публичных выставок, которые стартуют в середине октября. Они пройдут в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Париже и Лондоне.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В 2027 году, когда Челябинск с гордостью будет носить звание культурной столицы, нацпроект «Семья» превратит Южный Урал в территорию вдохновения. В Ошинском, Троицком и Сосновском округах появятся модельные библиотеки. В Троицке, Верхнем Уфалее и Златоусте откроются детские культурно-просветительские центры. Кроме того, впервые такие центры откроются на базе музеев. В Историко-краеведческом музее Верхнего Уфалея и музейно-выставочном центре в Оше. Еще 9 учреждений культуры стали победителями всероссийских конкурсов. Библиотеки и дома культуры получат субсидии за лучшие практики. Эти средства направят на ремонт, создание технологичных пространств, современное оборудование, пополнение книжных фондов и смелые инициативы. Благодаря нацпроекту «Семья» культура становится ближе.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Тренировка по гражданской обороне стартовала сегодня в регионах России, сообщили в пресс-службе МЧС. Учения пройдут в два этапа. На первом в готовность приведут органы управления силы и объекты гражданской обороны, в том числе защитные сооружения и пункты выдачи средств индивидуальной защиты. На втором отработают конкретные задачи по защите населения и территорий. Тренировка завершится 9 октября. Министр Александр Куренков распорядился по окончании проанализировать действия органов управления и сил гражданской обороны, определить проблемные вопросы и пути их решения. Wildberries в тестовом режиме запустит цифровую платформу закупок для образовательных организаций в рамках поручения президента России Владимира Путина. Максимальная сумма одной закупки составит 5 миллионов рублей, рассказал в рамках форума «Цифровые решения» директор департамента по развитию инноваций и экосистемы РВБ Евгений Этин. По его словам, механизм будет максимально приближен к привычному сценарию покупок на маркетплейсе. Продавцы смогут заранее размещать предложения с указанием стоимости товара, его количества, сроков и условий поставки. Спрос россиян на туры в Таиланд не упадет из-за введения в стране туристического сбора, считают в Ассоциации туроператоров России. По ее оценке, сумма в 1200 рублей на человека невелика на фоне общей стоимости перелета и отдыха. В Ассоциации напомнили, что планы по введению туристического сбора в Таиланде анонсировались много раз на протяжении последних нескольких лет, и каждый раз сроки переносились. Сборная России по футболу занимает 35-е место в рейтинге FIFA, обновленная версия которого опубликована в среду на сайте организации. Таким образом, позиция национальной команды по сравнению с предыдущей версией рейтинга не изменились. В конце сентября, начале октября сборная России провела 3 матча. Победила Иран со счетом 2-1, Намибию 6-0, сыграла в ничью с Нигерией 3-3. Возглавляет рейтинг по-прежнему Испания, в топ-3 входят Аргентина и Франция. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением, ожидается небольшой дождь. Ветер западный, порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 градуса тепла, а завтра днем плюс 12. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
2: Почему у одних все, а у других сессия?
3: Сколько времени нормально не мыть посуду?
4: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
5: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
6: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В 2025 году начал свою работу национальный проект «Семья» – инициатива, пронизанная заботой о главном – о человеке и его безграничном потенциале. Одно из ключевых направлений этой большой работы – обновление культурной инфраструктуры, ремонт учреждений, открытие модельных библиотек и детских культурных центров. Библиотеки, музеи и школы искусств получают современное оборудование, чтобы вдохновлять и удивлять. Благодаря этому культура становится доступнее, а пространство вокруг комфортнее и интереснее. И все это для яркой жизни всей семьи, для новых открытий и общих мгновений счастья.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Кинокомпания «Неон» планирует выдвинуть Юру Борисова на премию «Оскар». «Сумерки» стали самым кассовым фильмом месяца в России. Кинокомпания «Неон» планирует выдвинуть российского актера Юру Борисова на премию «Оскар» в категории «Лучший актер» за роль сооснователя и бывшего главного научного сотрудника OpenAI Ильи Сускивера в фильме «Луки Гуаданьи на искусственный», а об этом сообщает Variety. Как передает издание, компания намерена представить фильм во всех номинациях, в том числе «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и в актерских категориях. Сценарий Саймона Рича выдвинут на лучший оригинальный сценарий, а каждый отдел получит полноценную кампанию в своей номинации. Это станет второй номинацией на «Оскар» для Юры Борисова. В 2025 году он был представлен в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Анора». Это стало первой личной номинацией на кинопремию россиянина после распада СССР. Тогда Борисов не получил награду. Премия досталась Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль». Фильм «Сумерки» 2008 года стал самой кассовой лентой месяца в России. РБК пишет, что по данным ЯИ из фонда кино, с 2015 года лидерство в прокате всегда удерживали только новинки. Выпущенный в повторный прокат 17 сентября старый релиз собрал 340 миллионов рублей и занял первое место по сборам. Картина обошла премьеры месяца, фильмы «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». 8 октября выйдет вторая часть франшизы «Сумерки. Сага Новолуния». 5 ноября «Сумерки. Сага Затмения». 10 декабря выйдет релиз «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1», а 11 февраля – часть 2. Недавно аналитики Мегафона выяснили, что зумеры в возрасте от 18 до 24 лет показали самый заметный прирост аудитории на фан-сайтах «Сумерек». Ресурсы, посвященные вампирской саге, в сентябре этого года привлекли на 36% больше молодежи, чем в августе. При этом большинство посетителей сайтов, посвященных вампирской саге, составляют мужчины.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Куда пойти в выходные?
2: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
3: Море событий и уйма идей на Челгид.
2: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
3: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
2: Челгид. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
4: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы. Медиахолдинг «Первый областной». Агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

приниматься отдельно. Хорошо работают группы из нескольких предметов. Например, книги можно поставить вертикально, а рядом добавить вазу или небольшой объект. На следующей полке композицию можно сделать уже другую. Не повторять ее буквально, но сохранить общий ритм. Важно и то, что именно хранится на полках. Если это кухня, здесь уместна красивая посуда, которой действительно пользуются. В гостиной книги, фотографии, предметы искусства или вещи, которые имеют личное значение. То есть открытая полка должна быть не просто местом для хранения, а частью интерьера. Еще один момент. Пыль. На открытых поверхностях ее всегда будет больше, поэтому выставлять туда все подряд точно не стоит. А если хочется легкости, но при этом нужно много хранения, хороший вариант – сочетать открытые полки и закрытые секции. Закрытая часть спрячет все необходимое, а открытая позволит показать самое красивое. Открытые полки могут быть вполне практичными, просто они требуют другого подхода к хранению. Меньше случайных вещей, больше воздуха, предметов, которые действительно хочется видеть. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области заработал сервисный чат для участников специальной военной операции и членов их семей. Регион вошел в число 25 пилотных субъектов проекта Комитета семей воинов Отечества «Здоровье своих». Через чат в мессенджере «Макс» можно получить помощь по вопросам медицинской поддержки, реабилитации, установления или продления инвалидности, выдачи технических средств реабилитации, а также правовые разъяснения. Для удобства жителей региона открыты три чата – для Челябинска, Магнитогорска и остальных муниципалитетов. Сервис работает по будням с 9 утра до 7 вечера по местному времени. В Челябинске выставлены на торги под комплексное развитие территории участки бывших военных городков. Для более чем 30 гектаров земли в советском районе пытаются повторно найти застройщика. Речь о бывшем военном городке номер 17 между улицами Новосельской, Донбасской и Короленко. Рядом жилые комплексы и социальные объекты. До Челябинского бора чуть более 600 метров, до крупных торговых центров и выездов на магистрали 1,5 километра. Зимой прошлого года в аукционе на эту территорию побеждал самарский застройщик Global Vision Holding. Осенью он очистил участок от построек. Девелопер прекратил работы в городе. На зарплату житель Челябинска может позволить себе 12 визитов к стоматологу, а средняя стоимость лечения кариеса составила чуть более 7 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики 2GIS, изучив стоимость стоматологических услуг в крупных городах страны. В среднем по миллионникам лечение кариеса обходится в 6 785 рублей. Дороже всего в Москве – 9 700 за осмотр и лечение, и в Санкт-Петербурге – 9 500 тысяч. На третьем месте Казань с показателем 8 000 рублей. Челябинск на пятой строчке. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, ветер западный, порывы до 16 метров в секунду. Ночью температура воздуха плюс 3 градуса, завтра днем плюс 12. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: No, I've still got a lot of fight left in me.
1: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
2: Нацпроект «Семья» дарит культуре новое дыхание, сделав ее еще доступнее для каждой семьи Южного Урала. В регионе уже появились новые культурно-просветительские центры для детей. Два из них открылись на базе домов культуры в Октябрьском и Увельском муниципальных округах. Это современные пространства, где передовая техника встречается с безграничным творчеством. Здесь будут зарождаться и проходить апробацию культурно-просветительские программы, нацеленные на творческое и интеллектуальное развитие детей и подростков. Реализация нацпроекта «Семья» наглядно доказывает, инвестиции в инфраструктуру культуры помогают создать качественную, доступную и интересную среду для современного досуга детей и родителей. И такая среда появляется в каждом городе и районе региона.
1: Артефакты. Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
3: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они. Молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
4: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
5: Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: А знаете ли вы, как называется первый разводной мост в Петербурге? Возможно, большинство скажет, что это Благовещенский, первый разводной мост через Неву. Но на самом деле нет. Первым разводным мостом в истории Петербурга был Аничков мост через Фонтанку. Часть деревянного моста, построенного в 1716 году, разбиралась, когда по реке проходили суда. В наши дни Аничков мост – это один из примеров совершенного архитектурного ансамбля, в котором городской ландшафт объединен со скульптурами, всемирно известными конями Клотта. Тема коней стала главной в творческой биографии Петра Карловича Клотта. Первой серьезной работой его стала конная группа на Нарвских воротах. Идея украсить Аничков мост конными скульптурами принадлежит самому Клотту. Он предложил царю сделать это, когда узнал о готовящейся реконструкции моста в связи с расширением проезжей части. Сначала на мосту были установлены две одинаковые пары скульптурных групп, но вскоре одну пару отправили в Берлин в дар прусскому королю от императора Николая I. Поставленные на их место новые фигуры недолго простояли в Петербурге и через пару лет были отправлены в Неаполь, на этот раз в дар неаполитанскому королю. После 20 лет работы мастера скульптурный ансамбль Аничкова моста в итоге принял окончательный вид. 4 композиции, последовательно показывающие разные этапы украшения коня, символ украшения природы человеком. Клод лично занимался лепкой и окончательной отливкой из бронзы, о чем гласит надпись. На всех 4 композициях лепил и отливал

0: На тонких основаниях для решения этой задачи Клод изготовил железные подпорки, вставленные в задние ноги коня. Крепежная система вмонтирована в пьедестал, который стоит на мощном фундаменте со сваями. Долгое время считалось, что это единственный конный памятник в Петербурге, который держится на двух точках опоры. Но не так давно выяснилось, что медный всадник тоже стоит на двух лошадиных ногах, а змея у ног. Это не дополнительная опора, а преграда для сильного ветра, способного раскачать памятник.
1: Мировые шедевры на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Информация о тарифах платного паркинга в Челябинске появилась в приложении «Горпарковки». До окончания тестового режима, который продлится до 26 октября, оплачивать ничего не нужно. Эта функция сейчас заблокирована, сообщили в мэрии. Там напомнили, что горожанам, у которых есть льготы, нужно заранее подать заявление на оформление бесплатной парковки. Вся подробная информация о парковочном пространстве на сайте parking74.ru. Челябинская область вошла в число регионов-лидеров по темпам установки самозапретов на кредиты. За сентябрь жители Южного Урала воспользовались услугой почти 20 тысяч раз. Это на 13% больше, чем в августе, сообщает Федерал-пресс со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй. Тренд на добровольные ограничения растет по всей стране. В сентябре россияне установили 735 тысяч самозапретов, на 10,5% больше, чем месяцем ранее. Причины разные. Активная информационная кампания о защите от мошенников, ужесточение требований к заемщикам и желание людей контролировать свою кредитную нагрузку. В Челябинск на гастроли приедет Екатеринбургский центр современной драматургии. Зрителям покажут три спектакля. Среди них «Зулейха открывает глаза» по книге Гузели Яхиной. Его сыграют дважды. Центр современной драматургии – это театр Антона Бутакова, ученика Николая Калиды. Челябинский коллектив будет выступать с 16 по 18 октября. Гастроли пройдут на площадке театра «Многогранник». О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями ожидается небольшой дождь, ветер западный, порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 градуса тепла, завтра днем плюс 12. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Специалисты клиники «Адвамед Челябинск» приглашают всех пройти МРТ-диагностику по приятным ценам. Краснопольский проспект, 15Б. Сделайте это для себя. Клиника «Адвамед Челябинск», 246-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Куда пойти в выходные?
2: Как развеселить детей? Где тусануть вечером? А чем бы занять себя бесплатно?
3: Море событий и уйма идей на Челгид.
2: Различные форматы развлечений для взрослых и детей. В выходные и будни.
3: Заходи на сайт, качай приложение и не отказывай себе в удовольствиях.
2: Челгид. Отдых в твоих руках. Для лиц старше 18 лет.
0: 24 и 25 октября в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» пройдет женский форум «Стальное кружево Урала». Вас ждут маркет, мастер-классы и лекции по бизнесу, здоровью, семье и культуре. Специальные гости Михаил Лобковский, Екатерина Андреева и Дарья Донцова. Форум проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организаторы Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
4: Как продавать, но не нарушать? Как продвигаться без рисков для бизнеса? Обсудим все это 22 октября на форуме «Право и креатив». Разберем реальные кейсы и инструменты продвижения. Интеграцию предпринимателей в проект «Челябинск. Культурная столица 2027». Встречаемся по адресу Челябинск, проспект Ленина, 76А. Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте правокреатив.рф. Организаторы. Медиахолдинг «Первый областной», Агентство развития креативных индустрий Челябинской области и Челябинская УФАС России. Мероприятие для лиц старше 16 лет.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Осень 2026 года подарила Челябинской области настоящий культурный марафон. С конца августа по сентябрь здесь открылись 13 обновленных пространств. Модельные библиотеки и детские культурные центры. Первой стала модельная библиотека в селе Фершампенуаз Ногайбакского округа. А уже 1 сентября эстафету подхватил Увельский округ, где в поселке Синий Бор заработал детский центр. Следом распахнули свои двери учреждения культуры в Златоусте, Челябинске, Пласте, Чебаркуле, Магнитогорске, Катав-Ивановске, Ашинском и Агаповском округах. Каждое открытие – это шаг к тому, чтобы культура стала ближе, ярче и доступнее для детей и взрослых. В рамках нацпроекта «Семья» эти пространства превратятся в центры притяжения, где рождаются идеи и раскрываются таланты.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: Weekend News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». В студии Антон Врезцов. Здравствуйте. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области оценивается как спокойная для более чем 90% людей, которые контактировали с умершей от пневмонии. Местной жительнице завершено медицинское наблюдение. Результаты почти 5000 анализов не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов, заявили в Роспотребнадзоре. Заболевшая сотрудница Иркутского противочумного института была привита и имела иммунитет к опасным инфекциям, с которыми работала. Подчеркнули ведомстве, там также отметили, что аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами не зафиксировано. Ведомстве подтвердили, что Роспотребнадзор проинформировал Всемирную организацию здравоохранения о ситуации в Иркутской области. В акватории Черного моря вблизи Сочи продолжается ликвидация последствий пожара на танкере «Афромакс Рио», который перевозил нефтепродукты. Судно загорелось вечером 6 октября после атаки безэкипажных катеров ВСУ. Открытое горение ликвидировали, никто из экипажа не пострадал. Власти сообщают, что разлива нефтепродуктов удалось избежать, и опасной концентрации продуктов горения на воздухе нет. Однако в Сочи и Сириусе рекомендуют пока не выходить на берег моря. Расследовать инцидент в акватории будет Следственный комитет, который квалифицирует произошедшее как теракт. Wildberries в тестовом режиме запустит цифровую платформу закупок для образовательных организаций в рамках поручения президента России Владимира Путина. Максимальная сумма одной закупки составит 5 миллионов рублей, рассказал в рамках форума «Цифровые решения» директор Департамента по развитию инноваций и экосистемы РВБ Евгений Этин. По его словам, механизм будет максимально приближен к привычному сценарию покупок на маркетплейсе. Продавцы смогут заранее размещать предложения с указанием стоимости товара, его количества, сроков и условий поставки. Сборная России по футболу занимает 35-е место в рейтинге FIFA, обновленная версия которого опубликована в среду на сайте организации. Таким образом, позиция национальной команды по сравнению с предыдущей версией рейтинга не изменились. В конце сентября, начале октября сборная России провела 3 матча. Победила Иран со счетом 2-1, Намибию 6-0, сыграла в ничью с Нигерией 3-3. Возглавляет рейтинг по-прежнему Испания, в топ-3 входят Аргентина и Франция. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением, ожидается небольшой дождь. Ветер западный, порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 градуса тепла, а завтра днем плюс 12. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100. Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Прием работ завершается 14 октября. Условия конкурса на сайте правотворить.рф.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты». Совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Для слушателей старше 12 лет. Нацпроект «Семья» помогает культуре стать местом силы, где встречаются люди, рождаются идеи и сохраняется память. Библиотеки превращаются в современные интеллектуальные пространства, школы искусств – в кузницы звезд, а музеи и дома культуры – в точке притяжения для всей семьи. Уже скоро в рамках национального проекта «Семья» после капитального ремонта распахнуты двери еще две библиотеки – в Коркино и Магнитогорске. А в Садке начато строительство детской школы искусств имени Юрия Розума – нового дома для юных талантов. И это только начало. Впереди новые открытия и яркие свершения. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: Радио 100. 100 FM.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Осенний джаз на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

Музыка. Без лишних слов. Без лишних слов.